0: Жарнама.
1: Девчонки и мальчишки, а также их родители, в Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд! Самал мол.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 766 77 88.

0: 10% кэшбэка.
1: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан-ФМ. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
2: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. И десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.

от Манджуки и Али. В общем, наши девушки просто огонь, шагает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.